золото жида, пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

Золото жиеда, пурпурини дова ног. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.